0: Вы его найдете у Рау.
1: Что такое?
2: She come to take off the command.
0: Back off me, go ahead.
2: Do you need a minute?